0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Ставка будет зависеть от числа детей в семье и составит от 2 до 10%. Волжская ГЭС увеличивает сбросы для прохода судов с зерном. С 25 по 27 сентября среднесуточные сбросы составят до 6,8 тысяч кубометров в секунду. С понедельника показатели вернутся к норме в 6-6,5 тысяч. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Почти 1300 волгоградцев зарегистрировались на кросс-нации. Забег состоится в эту субботу. Старт в 10 утра на нижней террасе набережной у амфитеатра. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погодьте на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
7: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Кирова, Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет

0: от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Минувшая ночь в нашем регионе прошла в режиме беспилотной опасности. РСЧС Волгоградской области предупредила граждан о риске атаки вражеских БПЛА в 1:40 ночи. Граждан призвали выбрать безопасное место в квартире, отойти подальше от окон. Аэропорт Волгограда не закрывали для полетов, авиагавань работает по расписанию. Массовое ДТП произошло накануне вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда. По сообщениям очевидцев, на фоне обрушившегося на город ливня около 20:00 столкнулись сразу 5 автомобилей. Инцидент произошел на первой продольной у остановки общественного транспорта 39-я гвардейская. Судя по всему, машины не выдержали дистанцию и не смогли вовремя отреагировать на дорожную ситуацию. ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего. В расписании международного аэропорта Волгограда может появиться новое направление. Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию документы на получение допуска для выполнения авиарейсов из города-героя в Тбилиси. Одновременно перевозчик хочет увеличить в 3 раза частоту рейсов из Волгограда в другой грузинский город Батуми. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Фу, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот

0: Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Лучший союз. Вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. США, а также страны Африки и Южной Америки не стали подписывать документ. Глава Кумылжинского района Валерий Денисов заявил о сложении полномочий и уходе на специальную военную операцию. Решение обдуманное и взвешенное, отметил чиновник, на которого ссылается В1. Средний доход жителя Волгограда достиг 69 тысяч рублей в месяц. Это подсчитали эксперты финансового университета при правительстве России. В рейтинге городов с населением выше 100 тысяч человек Волгоград по этому показателю оказался на 67 месте. В российских школах становится меньше двоечников. Одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
10: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград. На рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
11: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец пастора с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар. Проспект Университетский, 102.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM. You shot me so damn.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня могло бы исполниться 65 Александру Козлову, композитору и клавишнику группы «Агата Кристи», который много сделал для популярности и фирменного звучания группы. И когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. А как вы думаете, какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку «Агаты Кристи»? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна, салон «Штор», «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.

0: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Сегодня могло бы исполниться 65 Александру Козлову, композитору и клавишнику группы «Агата Кристи». Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. А вот как вы думаете, какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку группы «Агата Кристи»? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Звоните, но прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 миллионов лет.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня могло бы исполниться 65 Александру Козлову, композитору и клавишнику группы Агата Кристи. И когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. И как вы думаете, вот какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку группы Агата Кристи? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте, я хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас, так.
1: Я думаю, что, может быть, больше доброты и позитива какого-то хотел внести в музыку этой группы.
0: Слушайте, как мне нравится версия ваша, как зовут вас?
1: Виктория.
0: Виктория, очень приятно. Ну что ж, Виктория, попали вы на 100% в точку, абсолютно правильно ответили на вопрос. Действительно доброе, позитивное. Но не будем судить, да, удалось у него это или нет ему, но вот во всяком случае попытки такие у него были, да, и, видимо, вот спорил неоднократно он на эту тему с братьями Самойловыми. Ну что ж, я поздравляю вас, Виктория, с победой, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов в музей имени Машкова. Мои поздравления.
1: Супер, спасибо большое. Я Виктория из Советского района. Отгадал невероятный вопрос.
0: И немного рекламной информации. Музей Машкова приглашает на выставку «Высокое небо и далекие горы» и экспозицию старинного китайского фарфора из музейной коллекции. Также в рамках выставки 25 сентября состоится паблик-шоу «Расскажи мне про Китай» для интересующихся этой удивительной страной без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет, заявил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Сообщение украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться, он назвал фейком. Систему оповещения населения проверят в Волгоградской области 7 октября. Сирены и сигнал «Внимание всем» прозвучат во всех муниципалитетах региона с 10 до 10 часов 48 минут. Проверка плановая. Центр Волгограда перекроют в субботу 26 сентября из-за Всероссийского дня бега. Больше 1000 спортсменов выйдут на нулевую продольную. Движение ограничат с 7 утра до 15 часов. В российский прокат вышел фильм «Романовы. Преданность и предательство» о Николае II. Картина посвящена последним годам жизни последнего императора. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
2: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. Средний доход жителя Волгограда за год вырос на 12% и достиг 69 тысяч рублей в месяц. Такой вывод сделали эксперты финансового университета при правительстве, которые проанализировали потребительскую активность волгоградцев. По этому показателю наш город занял в рейтинге городов с населением свыше 100 тысяч человек только 67 место. В первой десятке Москва и города Подмосковья, пишет «Комсомолка». Глава Кумылжинского района Валерий Денисов сложил полномочия, чтобы пойти на специальную военную операцию. 24 сентября местные депутаты приняли его отставку. Валерий Денисов заявил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он будет защищать родину в составе добровольческого формирования отряда «Барс». Денисов возглавлял район с 2014 года, дважды переизбирался. 9 автомобилей арестованы в ходе межведомственного рейда в Волгограде. Владельцы этих авто накопили долги почти на 18 миллионов рублей. Рейд проводили судебные приставы совместно с коллегами из ФСБ и ГАИ. Арестованные машины отправили

0: или на ответ хранения, их готовят к оценке и продаже. Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на Шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5 тысяч рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
5: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
8: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: Реклама.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
0: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Телефон рекламной службы 52, 62, 44.
6: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Ставка будет зависеть от числа детей в семье и составит от 2 до 10%. Волжская ГЭС увеличивает сбросы для прохода судов с зерном. С 25 по 27 сентября среднесуточные сбросы составят до 6,8 тысяч кубометров в секунду. С понедельника показатели вернутся к норме в 6-6,5 тысяч. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Почти 1300 волгоградцев зарегистрировались на кросс-нации. Забег состоится в эту субботу. Старт в 10 утра на нижней террасе набережной у амфитеатра. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погодьте на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее, в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Минувшая ночь в нашем регионе прошла в режиме беспилотной опасности. РСЧС Волгоградской области предупредила граждан о риске атаки вражеских БПЛА в 1:40 ночи. Граждан призвали выбрать безопасное место в квартире, отойти подальше от окон. Аэропорт Волгограда не закрывали для полетов, авиагавань работает по расписанию. Массовое ДТП произошло накануне вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда. По сообщениям очевидцев, на фоне обрушившегося на город ливня около 20:00 вечера столкнулись сразу 5 автомобилей. Инцидент произошел на первой продольной у остановки общественного транспорта 39-я гвардейская. Судя по всему, машины не выдержали дистанцию и не смогли вовремя отреагировать на дорожную ситуацию. ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего. В расписании международного аэропорта Волгограда может появиться новое направление. Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию документы на получение допуска для выполнения авиарейсов из города-героя в Тбилиси. Одновременно перевозчик хочет увеличить в 3 раза частоту рейсов из Волгограда в другой грузинский город Батуми. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Шаде», спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Флипов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Итайп». Далее на «Спутнике» Алекс Ворон, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. 592 украинских дрона сбили силы ПВО России за минувшую ночь, сообщает Минобороны. В Волгоградской области ночью также была объявлена угроза БПЛА. Глава Кумылжинского района Валерий Денисов заявил о сложении полномочий и уходе на специальную военную операцию. Решение обдуманное и взвешенное, отметил чиновник, на которого ссылается В1. Средний доход жителя Волгограда достиг 69 тысяч рублей в месяц. Это подсчитали эксперты финансового университета при правительстве России. В рейтинге городов с населением выше 100 тысяч человек Волгоград по этому показателю оказался на 67-м месте. В российских школах становится меньше двоечников. Одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Адриан Сина и Сандра Энн с хитом «Angel», еще «Аха» и в самом начале Бобби Макферрин.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Адриан Сина и Сандра Эн. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Стинг и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону СВО. В результате погибли трое жителей Омской области. Один человек пострадал, об этом сообщил омский губернатор Виталий Хаценко. Власти региона обещают оказать необходимую помощь семьям погибших. Режим беспилотной опасности, который был объявлен в Волгоградской области минувшей ночью, действовал около 8 часов. Рассылку СМС-сообщений об отмене угрозы БПЛА МЧС начала в половине 10 утра. Как сообщает «Высота 102», сегодня стало известно о ликвидации БПЛА над нашим регионом. Из-за ночного налета в аэропорту Волгограда задерживаются 4 авиарейса. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России, и Волгоградская область не исключение. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. По его данным, было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболевания. Это на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает расти. В некоторых регионах России начнут отстреливать медведей. Региональные власти принимают такие решения для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились, стали выходить в города. На востоке страны они не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. В четверг стало известно о трагедии в Тыве, где медведь загрыз отца известного российского хоккеиста Питтсбурга Андрея Кузьменко. 62-летний Александр Кузьменко приехал на рыбалку, и на рыбаков напал медведь, сообщает телеграм. Канал Мэш. Сегодня стало известно еще о двух новых случаях нападения животных. Волгоградский зооцентр «Дина» на реабилитацию привезли 5-летнего самца сервала. Кот приехал из Астраханской области. В зооцентр поступил без необходимых ветеринарных прививок, не был кастрирован. Предположительно, хищник длительное время содержался в тяжелых условиях, жил в тесной клетке. Теперь зоозащитники займутся его реабилитацией. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Великолепная Энни Ленокс и песня «Why» — музыка, которую мы любим. Вот вопросы «почему» можно смело задавать в пятницу. Например, «почему пролетела рабочая неделя?» Да почему? Музыка, потому что у нас хорошая и настроение отличное. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, отличной подготовки к выходным. У нас впереди «Монокини», «Дотянуться до солнца».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62

0: Либо мы до солнца, либо солнце до нас, но кто-то точно дотягивается. А впереди у нас песня про тех, кто солнца боится. Это музыкальная новинка года, Тейм Импала и певица Джани, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вот на этой неделе не зря был День хоббитов. Мы рассказывали и про эльфов, и про хоббитов, а сегодня поговорим про гоблинов. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши и крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из проруби на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа, водяной гоблин, и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко.
6: Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. 97 31 31.

0: Хорошая музыка с нами всегда, и уж тем более в такую-то пятницу. А если у вас закрылись вопросы, сомнения, когда же звучит у нас прекрасная музыка, по какому такому расписанию, пусть следующая песня будет вам ответом. Это Зейн Малик и певица Сия, «Duck Till Dawn» или «От заката до рассвета». Хотя у нас и от рассвета до заката тоже все в полном порядке. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. При повреждении поезда Москва-Тольятти в Ульяновской области ранен машинист. В регионе была объявлена угроза БПЛА. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщает ТАСС. Систему оповещения населения проверят в Волгоградской области 7 октября. Сирены и сигнал «Внимание всем» прозвучат во всех муниципалитетах региона с 10 до 10 часов 48 минут. Проверка плановая. Центр Волгограда перекроют в субботу 26 сентября из-за Всероссийского дня бега. Больше 1000 спортсменов выйдут на нулевую продольную. Движение ограничат с 7 утра до 15 часов. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи в сентябре дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Сначала девочка собрала его за 4,5, а затем улучшила результат до 4,27 секунды. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Спутник.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Последний четверть часа мы, как всегда, ознакомимся с хитами золотой коллекции. Тройка песен уже нас ожидают. В этом выпуске Долореса Риордан, чуть раньше Макси Прист и песня «Close to You». Очень душевная, трогательная песня. Обратите внимание, откроют золотую коллекцию Roxette «Listen to your heart».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель»

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косор» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Бизнесмены.
8: Чего мы хотим?
9: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
8: Как это получить?
9: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.
11: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Долорес Риордан, песня Ordinary Day. Уже скоро, казалось бы, наша обычная пятница станет чуточку необычной, потому что впереди 5 песен любви, а эти хиты, как всегда, меняют наш день и, как всегда, к лучшему. 5 песен любви начнем в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте.
2: Банда фиктивных жен бойцов СВО ликвидирована в Волгограде. Подозреваемые занимались мошенничеством с выплатами участникам спецоперации. Предварительно присвоили 35 миллионов рублей. Как сообщили в Волгоградской областной прокуратуре, на скамье подсудимых 9 фигурантов сразу нескольких уголовных дел. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В Волжском отложили запуск платных парковок до 2028 года. Проект перенесли из-за необходимости доработать его с учетом мнения жителей, сообщает В1. О платных парковках в Волжском заговорили в мае этого года. Предполагалось создать 427 парковочных мест в центре города, час стоянки на которых стоил бы по 50 рублей по будням с 8 утра до 8 вечера и в остальное время бесплатно. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» оштрафован за плохое поведение болельщиков на матче с «Текстильщиком» 17 сентября в городе Иваново. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Пострадала волгоградская команда за скандирование зрителями ненормативной лексики. Сумма штрафа 15 тысяч рублей. Сам «Текстильщик» оштрафован на 20 тысяч за нарушения, связанные с проведением предматчевого совещания. Также команда получила 3 замечания за неправомерные действия зрителей и появление на поле посторонних. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». С 1 декабря в России вводят технологический сбор на электронику. 250 рублей за телефон и 500 за ноутбук. Деньги обещают пустить на развитие отечественной электроники. Как сообщает Интерфакс, в дальнейшем перечень товаров, подпадающих под уплату с него техсбора, может быть расширен. Доллар 84,91, евро 96,89.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
4: Сегодня 5 песен любви откроют «Танцы минус». Их песня, которая появилась не так давно, называется она «Игра». Чуть раньше у нас «No Doubt», «Don't Speak», а прямо сейчас «Three Doors Down», «Here Without You».

0: Радио Спутник.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Сегодня 5 песен о любви завершали Леони с песни «Biocide» и чуть раньше рок-баллада «Scorpions» о том, что любовь живет вечно, «Still Loving You». У любви нет ни перерывов, ни выходных, и 5 песен любви придерживаются примерно такой же стратегии. Завтра 5 песен любви будут снова в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам завершения рабочей недели, отличной пятницы. У нас впереди Crazy Town и песня Butterfly.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами!
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
10: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: Волгограда.
1: Хорошей нам всем пятницы. Пусть каждый день приносит нам по возможности только приятные сюрпризы. И вот один из приятных сюрпризов, не то чтобы последних дней, но в целом последнего времени, на большую сцену триумфально, красиво вернулась Селин Дион. И ее воле, ее трудоспособности можно только позавидовать. Послушаем ее песню, которая появилась не так давно. «Бонжур, пардон, мерси». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла в Великобритании. Это плановая замена. В Лондоне же опасаются, что Москва может понизить уровень дипломатического представительства в Британии. В Волгограде задержаны курьеры, снявшие для ВСУ последствия ракетного удара по промпредприятию. Их обманули. Клиент попросил просто доставить заказ, а потом потребовал фото с точки доставки, пишет В1. Третий за 10 дней расселенный аварийный дом загорелся. Сегодня в Красноармейском районе Волгограда, по словам очевидцев, горело на Светлоярской рядом с детским садом и жилыми домами. Первое осеннее полнолуние наступит завтра, его называют урожайной луной. Луна несколько вечеров подряд восходит сразу после захода солнца и остается на всю ночь. Благодаря этому в прошлом люди могли дольше работать в полях. Елена Пипия, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: У нас наступает последняя четверть часа, а это значит, приближаются песни золотой коллекции. Три музыкальных жемчужины, которые нас всегда радуют, всегда удивляют. В этом выпуске Нелли Фуртадо, «All good things come to an end», чуть раньше «Ace of Base», а откроют золотую коллекцию «Fancy» — «Flames of Love».
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Нелли Фуртадо «All good things come to an end», о том, что все хорошие вещи рано или поздно заканчиваются. Вот и эта рабочая неделя завершается, но не быстро, не сразу. У нас впереди Моби с песней «Послин», а еще по плану инструментальная музыка. И в этот раз песнь «Окарины».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спорт».

0: Это высота 102. Сегодня стало известно о ликвидации БПЛА над нашим регионом. Из-за ночного налета в аэропорту Волгограда задерживаются 4 авиарейса. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России, и Волгоградская область не исключение. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. По его данным, было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболевания. Это на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает расти. Волгоградский зооцентр «Дина» на реабилитацию привезли 5-летнего самца сервала. Кот приехал из Астраханской области. В зооцентр поступил без необходимых ветеринарных прививок, не был кастрирован. Предположительно, хищник длительное время содержался в тяжелых условиях, жил в тесной клетке. Теперь зоозащитники займутся его реабилитацией. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи в этом месяце дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3 на 3 на 3. Сначала девочка собрала кубик за 4,5, затем улучшила результат до 4,27 секунды. Впервые Лянь попробовала собрать кубик в 4 года, тогда это занимало 90 секунд. Позже она освоила 1500 формул, с ней занимались лучшие тренеры. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
3: Реклама. Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это Лана Дель Рей, Young and Beautiful, молодость и красота. Но кто сказал, что эта песня не про нас с вами? Хотя согласен, в каких-то случаях нужно выбирать либо то, либо другое. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели, отличной пятницы. Сегодня 25 сентября, а впереди у нас группа «Сплин» о том, что любят делать люди по ночам.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спорт».

0: Возможно, клип на эту песню получит номинацию как лучшее музыкальное видео в ночь с воскресенья на понедельник. Но пока загадывать не будем. Это новая песня от Мадонны и Мартина Гаррикса под названием «Бизар». Не забываем про золотые хиты. Движемся только вперед. У нас Билли Джоэл, «A Matter of Trust».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Как известно, хороша ложка к обеду, театральный билет в кармане перед премьерой, а еще хорошо, когда есть песни, которые нас уже готовят к вечеру пятницы. Впереди Шабузи, Барсон. Но прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В новой Госдуме будут представлены не 5, а 6 партий. На первом месте «Единая Россия» – 349 мандатов. Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и один мандат получила «Родина». Завтра в Волгограде пройдет ежегодный фестиваль «Сарепта. Горчичная столица». Добраться до фестиваля можно будет на специальном экскурсионном вагоне. Дожди, туманы и потепление ждут волгоградцев на предстоящих выходных. Синоптики обещают в субботу-воскресенье днем до 26 градусов, местами осадки. Землетрясение произошло у берегов Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Очаг находился на глубине 5 километров в акватории Черного моря. В самом Сочи ощущалось 2-3 балла. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночь плюс 11-13, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Пришло время с ними познакомиться. В этом выпуске Эдвард Майя и Вика Жигулина. Будет немного танцевальной музыки. Чуть раньше у нас Queen, «You Don't Fool Me». А откроет «Золотую коллекцию» Крис де Бург, «Lady in Red».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: «КИС Адмиры».
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов. Простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: «Золотой коллекции» Эдвард Майя и Вика Жигулина. К песням «Золотой коллекции» сегодня еще обязательно вернемся и не раз. Скоро послушаем «Modern Talking», «Last Exit to Brooklyn». А еще у нас, как всегда, в последние минуты часа инструментальная музыка «Fidel Wicked» и мелодия «Back to Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аквалича» до 30 сентября.
5: 43-55-13. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Центр избирком

0: террористами, участникам спецоперации, предварительно присвоили 35 миллионов рублей. Как сообщили в Волгоградской областной прокуратуре, на скамье подсудимых 9 фигурантов сразу нескольких уголовных дел. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В Волжском отложили запуск платных парковок до 2028 года. Проект перенесли из-за необходимости доработать его с учетом мнения жителей, сообщает В1. О платных парковках в Волжском заговорили в мае этого года. Предполагалось создать 427 парковочных мест в центре города, час стоянки на которых стоил бы по 50 рублей по будням с 8 утра до 8 вечера и в остальное время бесплатно. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» оштрафован за плохое поведение болельщиков на матче с «Текстильщиком» 17 сентября в городе Иваново. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Пострадала волгоградская команда за скандирование зрителями ненормативной лексики. Сумма штрафа 15 тысяч рублей. Сам «Текстильщик» оштрафован на 20 тысяч за нарушения, связанные с проведением предматчевого совещания. Также команда получила 3 замечания за неправомерные действия зрителей и появление на поле посторонних. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, закупку учебных пособий для школ планируется начать уже следующей весной. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Романтичные песни с нами всегда, некоторые из которых вызывают особо бурную реакцию. Но тут зависит, конечно, все от личного настроя. Впереди Наутилус Помпилиус, песня «Тутанхамон». И чтобы найти в этой песне что-то романтичное, нужно как минимум постараться. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, чтобы сегодняшний день складывался у вас хорошо и удачно. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

Музыка, которую мы любим, это Португал The Man, Feel It Still. Сегодня, 25 сентября, отмечается день таких работников, к которым мы обращаемся часто в последний момент, которым мы доверяем, которые нам помогают. Сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Так что, если вы сейчас в аптеке, работаете или просто зашли, то отдельные поздравления. У нас впереди Танита Тикарам, Twist in My Sobriety, музыка, которую мы любим.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Согласитесь, что пятницу, финал недели гораздо приятнее проводить в компании не только золотых хитов, но и музыкальных новинок. У нас впереди молодой талант, певица из Англии Сиена Спиро и песня «Die on this hill». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Россия и Китай обсуждают возможность разрешить россиянам въезжать в КНР на личных автомобилях, сообщили в МИД России. Дипломаты обеих стран готовят соответствующую правовую основу для организации таких поездок. В Волгограде задержаны курьеры, снявшие для ВСУ последствия ракетного удара по промпредприятию. Их обманули. Клиент попросил просто доставить заказ, а потом потребовал фото с точки доставки, пишет В1. Третий за 10 дней расселенный аварийный дом загорелся. Сегодня в Красноармейском районе Волгограда, по словам очевидцев, горело на Светлоярской, рядом с детским садом и жилыми домами. Сегодня исполняется 50 лет легендарной ирландской группе U2. Уникальный квартет даже на шестом десятке остается одной из самых влиятельных групп мира. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Перед нами уже три музыкальных произведения, которые заслуживают, как всегда, отдельного внимания, поэтому они и собираются вместе в золотой коллекции. Три песни, которые прошли сквозь время и которые собрали вокруг себя кучу поклонников. В этом выпуске Джастин Тимберлейк, чуть раньше Дайдо, и откроют золотую коллекцию Kiss «I was made for loving you».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Джастин Тимберлейк «Cry Me a River». Уже скоро послушаем Cher «Believe», а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Сантана «I Love You Much Too Much».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Смех».

0: Это одна из музыкальных новинок года, Алук и Халид и песня «Dive into me». Сегодня пятница, 25 сентября, а в предстоящее воскресенье будет отмечаться Всемирный день туризма. Туризм пока никто не отменял. Погода будет позволять как минимум прогуляться. И про спортивные мероприятия тоже не забудем. Впереди Сиси Кейдж, «I can lose my heart tonight». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Don't put your blame on.
1: Радио Спутник.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.

0: что незаметно подкрадывается вечер пятницы, и хотя астрономическая осень уже наступила, все-таки дни пока еще достаточно длинные, и до завершения светового дня еще у нас куча времени, так что успеем и прогуляться в завершении рабочей недели. Впереди у нас Дункан Лоренс, песня «Игра». А прямо сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия и Вьетнам договорились о расширении объема авиаперевозок. Теперь авиакомпании обеих стран смогут выполнять по 105 рейсов в неделю. Об этом сообщает РИА Новости. Губернатор Андрей Бочаров отказался от мандата депутата Госдумы, сообщают новости Волгограда со ссылкой на источник. По данным инсайдеров, минимальная после выборов повестка с участием главы Волгоградской области связана с плановым отпуском Андрея Бочарова. С 15 октября операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки. Соответствующее обращение глава Минцифры Максут Шадаев направил Эльвире Набиуллиной. ЦБ попросили воздействовать на банки в вопросе заключения договоров с операторами связи, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
0: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
7: Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три музыкальных хита, которые оставили свой след в музыкальной истории. Послушаем Кристиана Леонтио. Чуть раньше у нас хит «Хантер». И уже скоро «Лейтбэк. Солнечное регги».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50 55 72.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
5: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотую коллекцию этого часа мы оставляем уже позади. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных в понедельник. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, как всегда, в последние минуты часа. И в этот раз послушаем мелодию песни «Горько-сладкая симфония».

0: заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Шафран Типшинов будет в Рио главы города вплоть до выборов нового мэра и вступления его в должность, пишут «Градские вести». До перехода в мэрию в Рио главы Волгограда работал в администрациях районов города, а в последние два года в должности заместителя главы города курирует сектор городского ЖКХ. Пожар в степи на территории Даниловского района бушевал на площади 105 гектаров. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС. Также агентство публикует кадры, которые очевидцы пожара публиковали в своих соцсетях. На фото и видео даже вечером зарево поднимается над горизонтом. По данным спасательного ведомства, на тушение пожара потратили около 9 часов. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от АвтоВАЗа. Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Реклама. Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Первый экранный поцелуй Майкла Джексона был запечатлен именно в клипе на песню «Remember the Time». Ну и $2 миллиона, именно таков был бюджет ролика в 1992 году. С нами «Золотые хиты». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю прекрасной пятницы. Скоро здесь Эд Ширан, «Perfect» и Анжелика Варум. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке, кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оцени свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Ed Sheeran, Perfect, золотые хиты. Их то, что в моде, в компании которых мы ударно и легко завершаем очередную рабочую неделю. А прекрасного всем вечера пятницы. Крис Ри впереди. The Road to Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Вы спрашивали? Ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: 6 на часах, встречаем вечер пятницы, и, между прочим, сегодня еще и поздравляем фармацевтов с профессиональным праздником. А скоро к нам присоединится Леони Скотт Кэллум, «Stay» впереди и группа «Звери». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Избранные депутаты Госдумы получат удостоверение уже на следующей неделе. Мероприятие Центр избирком запланировал на вторник, 29 сентября. Сегодня ЦИК утвердил результаты парламентских выборов, прошедших в России в прошлые выходные. Ротор оштрафовали на 15 тысяч из-за фанатов. На матче с текстильщиком в адрес соперника неслись нецензурные кричалки. При повторном нарушении ротор рискует остаться вообще без зрителей на трибунах, пишет блокнот «Волгоград». Сейсмологи уточнили магнитуду утреннего землетрясения в Сочи. Подземные толчки составили 4,2 балла по шкале Рихтера. Тем не менее, сочинцы этого землетрясения не ощутили. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки и настроение, разумеется, прекрасное предвыходное. А вечер пятницы, скоро будем слушать хиты золотой коллекции Seal, It's Man's Man's World впереди, Sting, Fields of Gold и в самом начале Precious Wilson, Killing Me Softly.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Эх, сейчас бы в отпуск.
8: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аквалича» до 30 сентября.
9: 43-55-13.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Яркие хиты минувших десятилетий с нами в золотой коллекции Seal «It's a man's world». А скоро Roxette «Spending my time» и музыка, понятная без слов. В финале часа Pascal Little Blonde, мелодия «Feelings Undercover».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
5: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор.
6: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар».
7: Проспект Университетский, 102.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Турция представляла свои предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что обстоятельных переговоров по поводу заявленной инициативы не было. О том, что России предложен меморандум по безопасности судоходства в Черном море, ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде курьеров с фотоотчетом о ракетном ударе по городу. По данным силовиков, для получения разведданных молодых людей использовали в темную. Курьеров попросили доставить в определенное место бинты, перекинуть через забор и прислать фотоотчет, что заказ в указанном месте. В кадр при этом попадали поврежденные сооружения. Высота 102 напоминает, что за съемку последствий атаки беспилотников могут грозить как административная, так и уголовная ответственность. В Волгоградской области начался рост заболеваемости простудой и гриппом. По данным экспертов, за последнюю неделю показатели по ОРВИ выросли в регионе почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Ситуация актуальна для большинства российских регионов. По данным НИИ гриппа, заболеваемость составляет порядка 51 случая на 10 тысяч населения. Статистику приводит блокнот «Волгоград». В Подмосковье автомобили такси будут транслировать геопозицию каждые 30 секунд. Данные будут передавать властям, пишет газета.ру. Система будет показывать скорость и направление движения, госномер, марку и даже модель машины, а также идентификатор водителя и статус такси. Едет ли оно к пассажиру, ждет его или же выполняет поездку. Автомобиль «Лада Азимут», запущенный сегодня в серийное производство, будет стоить от 2 миллионов рублей. Цена топовых комплектаций от базовой будет отличаться примерно на 500 000, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта за рулем. Старт продаж модели запланирован до конца текущего года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В субботу нам обещают переменную облачность, вероятен дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью +11-13, завтра днем до 20 тепла.

0: Александра, Heaven Can Wait, золотые хиты золотой осенью, по-моему, прекрасная комбо для отличного вечера пятницы. Пусть завершение рабочей недели будет добрым. Из музыки впереди ЗАЗ, живю.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Добрый вечер, Волгоград.
7: Радио

0: Продукция «Радио Спутник».
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Риана Даймондс в нашей золотой коллекции песни, которые радуют нас вновь и вновь. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry в дебюте нового музыкального. И уже вот-вот послушаем инструментальную музыку на этот раз. Кенди Далфер, Don't Go.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Темой дня стала отставка мэра Волгограда Владимира Марченко. Он переходит на работу в Государственную Думу. Сегодня администрация губернатора представила городской думе исполняющего обязанности мэра Волгограда. Им стал заместитель Владимира Марченко. Также в пятницу стало известно, что губернатор Андрей Бочаров отказался от депутатского мандата и продолжит работу на посту главы Волгоградской области. В Волгоградской области один фермер заплатит другому за коров, которые пришли пастись на огуречное поле. Стадо уничтожило целый гектар молодой поросли огурцов, из-за чего урожай погиб, заявил в иске пострадавший. С фермера, допустившего бесконтрольный выпас коров, суд взыскал почти 3,5 миллиона рублей, пишет КП «Волгоград». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: слов, музыка, которую мы любим и в компании, в которой с удовольствием отдыхаем под занавес рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, Вячеслав Бутусов. Ждет нас впереди Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: половины девятого на часах, и невероятно здорово с нами вечером в пятницу. Шон Мендес, Камила Кабелло на очереди, «Синьорита». А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги. Какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи. Может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы. День несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
1: Реклама.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздух.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Это романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Хорошего всем отдыха. Дайда впереди, White Flag, Lionel Richie. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это «Гороскоп на завтра». Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги. Какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи. Может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренностей и отмена планов. Рыбы. День несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Спутник. Волгоград 105.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра